0: безнадност и полако само крочи.
1: Чаровне су летне ночи
0: и полако от почетка.